0: talk about.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальная станция иснует.
1: MFM.

lost the once and one. That's the once and one. Кого светло петь наш петлю черту. Буду там, где ты. Буду там, где ты. Если нам дано разум выжить. Буду там, где ты. Буду там, где ты.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.